0: Тик-так.
1: Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.